0: Вера, с начала года Государственная инспекция труда выявила более 7 тысяч нелегальных работников. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ночью ветер слабый, днем северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов, днем от 23 до 28. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главная тема этого выпуска. Молдавские фермеры требуют срочной встречи с премьер-министром из-за снижения на 50% тарифов на железнодорожный транзит украинских грузов через Молдову. Программа компенсации за энергию продолжится и в новом отопительном сезоне. В результате российского удара по пассажирскому поезду в Одесской области погибли 2 человека. Детали выпуска. Молдавские фермеры требуют срочной встречи с премьер-министром Василием Тофаном из-за снижения на 50% тарифов на железнодорожный транзит украинских грузов через Молдову. Ассоциация «Сила фермеров» опасается, что увеличение транзита украинского зерна может создать проблемы с логистикой и усилить давление на цены на молдавские зерновые и масличные культуры. Аграрии также опасаются, что часть украинских товаров может попасть на внутренний рынок или повлиять на экспорт молдавской продукции. Правительство заявляет, что транзитные грузы не поступают на молдавский рынок, а контролируются таможенными и электронными системами. Министерство инфраструктуры также утверждает, что перевозки будут организованы с учетом потребностей местных производителей. Молдова рассчитывает до конца этого года привлечь около 600 тысяч тонн украинских грузов, следующих транзитом по региональным маршрутам. Государственная налоговая служба Молдовы усилила контроль за доходами инфлюенсеров и блогеров, получающих деньги от деятельности в интернете. С 2023 года специалисты проверили налоговую ситуацию 52 человек. Среди выявленных рисков – незадекларированные банковские поступления, расходы без подтвержденных доходов и оказание рекламных услуг без уплаты налогов. В результате проведенных проверок граждане самостоятельно задекларировали доходы примерно на 100 миллионов леев. Основными источниками официальных доходов – стали зарплаты, дивиденды и роялти. Государственная налоговая служба предупреждает, что мониторинг интернет-деятельности продолжается и призывает инфлюенсеров полностью декларировать полученные доходы и выполнять налоговые обязательства. Компания «Энергоком» уже закупила около 76% природного газа, необходимого Молдове для потребления в период с октября 2026 года по март 2027 года. Закупки проводились в рамках 24 аукционов, в которых участвовали 11 компаний из европейских стран. Успешно завершились 23 процедуры. До 1 ноября «Энергоком» также должен обеспечить хранение около 134,5 миллионов кубометров газа. Это 15% прогнозируемого годового потребления. Часть этого объема уже приобретена и будет храниться в соседних странах. В компании уточнили, что окончательная цена газа определяется после заключения контрактов по формуле, привязанной к европейскому рыночному индексу Argus Media. Программа компенсации за энергию продолжится и в новом отопительном сезоне. В этом году средства будут выделяться непосредственно из государственного бюджета. Министр финансов Виктория Белоус заявила, что помощь в первую очередь получат наиболее уязвимые категории граждан. При определении права на компенсацию будут учитываться не только официальные доходы, но и другие критерии. Если реальные доходы человека не отражены в налоговой декларации, власти могут использовать расчетный доход. В отопительном сезоне 2025-2026 годов государство выделило на компенсации 2 миллиарда 340 миллионов леев, а средний размер выплаты составил около 750 леев. Правительство Молдовы намерено экспроприировать частный земельный участок площадью чуть больше полгектара за пределами села Джурджулешт района Кахул для расширения международного свободного порта Джурджулешт. По данным агентства публичной собственности, этот участок ранее по ошибке не включили в список земель, предназначенных для расширения порта. Всего соответствующий сектор включает 54 участка общей площадью около 35 гектаров. В случае одобрения проекта будет проведена оценка земли и определена сумма компенсации владельцу. Власти подчеркивают, что изъятие должно осуществляться с выплатой справедливой и предварительной компенсации в соответствии с законодательством. Министерство культуры Молдовы разрабатывает план по реставрации и сохранению исторических памятников, в том числе находящихся в частной собственности. Все объекты, внесенные в реестр культурного наследия, планируют повторно обследовать, а для них определить охранные зоны и включить их в генеральные планы городов. Министр культуры Дан Суручану отметил, что памятники являются не только частью истории, но и могут способствовать развитию туризма. Финансирование реставрации планируют обеспечить из государственного бюджета, а также за счет местных и иностранных инвесторов. Отдельно специалисты из Франции уже провели экспертизу двух исторических вилл Владимира Герца и Моисея Клигмана в Кишинев. В Молдове разрешение на гражданское оружие могут начать выдавать сроком на 3 года вместо 5. Новое правило будет распространяться на заявления, поданные после 1 июля 2026 года. Для заявлений, поданных ранее, сохранится 5-летний срок действия. Министерство внутренних дел также предлагает новые правила маркировки и деактивации оружия, а также нормы для сигнального и стартового оружия в соответствии с законодательством Европейского Союза. Проект предусматривает расширение случаев, когда иностранцы смогут въезжать в Молдову с законно принадлежащим оружием, в том числе для участия в выставках, съемках, тренировках и исторических реконструкциях. Кроме того, планируется ввести европейский паспорт на огнестрельное оружие и новые требования к профессиональной подготовке людей, работающих с оружием. Молдова передала Азербайджану 45-летнего гражданина Грузии, которого разыскивали по подозрению в организации заказного убийства. Мужчину задержали 22 мая в аэропорту Кишинев после проверки по базам Интерпола. 11 августа на основании документов азербайджанских властей и решения молдавского суда его экстрадировали и передали компетентным органам Азербайджана. Экстрадиция была проведена в соответствии с установленной процедурой передачи лиц, находящихся в международном розыске. В результате российского удара по пассажирскому поезду в Одесской области погибли 2 человека – машинист и его помощник, сообщила украинская железнодорожная компания. Поезд «Одесса-Днепр» был поврежден во время атаки. Перед ударом состав остановился на станции во время воздушной тревоги, чтобы 340 пассажиров могли безопасно выйти из вагонов. Несмотря на угрозу нового удара, сотрудники локомотива продолжали выполнять свою работу, обеспечивая эвакуацию пассажиров. Эстония выделила 340 тысяч евро для помощи Украине в подготовке к предстоящей зиме. По данным Министерства иностранных дел Эстонии, помощь будет предоставлена через партнерские неправительственные организации. Основное внимание направят на прифронтовые районы, где потребности наиболее острые, а также на поддержку семей, внутренне перемещенных лиц и украинских спасателей. На гидрологической станции в Рени, Одесская область, уровень Дуная опустился до рекордных 14 сантиметров. Это новый исторический минимум, превысивший предыдущий антирекорд, зафиксированный в сентябре 2003 года. Специалисты отмечают, что это самый низкий уровень воды более чем за 50 лет наблюдений. Причинами называют высокие температуры и длительное отсутствие значительных осадков. Маловодье уже влияет на судоходство и экономику, а также создает угрозу уникальным экосистемам региона. Гидрологи надеются на обильные осадки во второй половине августа, которые могли бы повысить уровень воды и улучшить ситуацию. Европейский вещательный союз изменил правила проведения конкурса. С 2027 года страна-победитель не сможет принять Евровидение, если вооруженный конфликт или другая серьезная ситуация угрожает безопасности и стабильности страны или региона. При необходимости будет проведена независимая оценка. Если проведение конкурса будет признано небезопасным, его передадут другой стране. Подобный вариант уже применялся после победы Украины в 2022 году. Тогда конкурс прошел в Великобритании. Также новые правила требуют, чтобы основной вокал исполнялся исключительно вживую, а участники должны быть старше 18 лет на момент первой репетиции. Новые нормы впервые будут применяться на конкурсе 2027 года в Болгарии. Число погибших в результате мощного землетрясения в западной части Колумбии достигло 265 человек. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в понедельник. Его эпицентр находился в департаменте Чоко на побережье Тихого океана. По данным властей, около 3,5 тысяч человек получили ранения. Еще примерно 500 числятся пропавшими без вести. Разрушено более 11 тысяч домов, тысячи семей остались без жилья. Специалисты отмечают, что критический период для поиска выживших составляет 72 часа, и этот срок истекает сегодня. Во Франции из-за аномальной жары и нехватки воды перебои с питьевым водоснабжением затронули более 40 тысяч человек. На фоне высоких температур метеослужба Франции объявила оранжевый уровень опасности по жаре в 78 департаментах. Власти поручили префектам вводить дополнительные ограничения на использование воды и усилить контроль за их соблюдением. Жители призывают экономно расходовать воду. Власти предупреждают, что при сохранении жары ограничения могут быть расширены, а ситуация с реками, водохранилищами и подземными водами ухудшится. И о погоде. С Сегодня, 13 августа, в Молдове ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем составит от 23 до 28 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Промо. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova. Promo. Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale. Și explicațiile experților.
2: 14:10, bine v-am regăsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră vorbim despre sănătate și despre alegerile care ne influențează viața zilnic. Discutăm despre fructe și legume, dar și despre pesticidele și rezidurile care pot ajunge în alimentele noastre. Cum ne asigurăm că produsele pe care le consumăm sunt sigure și ce recomandă specialiștii, aflați în scurt timp. Apoi vorbim despre o problemă de sănătate tot mai prezentă, obezitatea. Care sunt cauzele, ce riscuri implică și mai ales cum putem face pentru a o preveni și combate. Vă spunem tot în această oră. Audiție plăcută!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
6: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. Годовая инфляция в Молдове в июне составила 6,51%, оставаясь выше верхней границы целевого диапазона НБМ в 5%. Рынок недвижимости Кишинеу показывает признаки восстановления. В Одесской области российские войска во второй раз за день атаковали пассажирский поезд. Детали выпуска. Годовая инфляция в Молдове в июне составила 6,51%, оставаясь выше верхней границы целевого диапазона НБМ в 5%. Чтобы сдержать рост цен, Национальный банк в августе повысил базовую ставку до 7,5% годовых. Среди основных факторов – инфляции, подорожание топлива, энергоресурсов и регулируемых тарифов. При этом сезонное снижение цен на овощи и фрукты пока сдерживает инфляционное давление. Согласно прогнозу Национального банка, инфляция продолжит расти до конца этого года и может достичь 9,2%, после чего начнет снижаться. К третьему кварталу 2027 года ее ожидают на уровне около 3,8%. Рынок недвижимости Кишинеу показывает признаки восстановления. По обновленным данным, в 2025 году количество сделок снизилось всего на 11%, а не более чем на 60%, как сообщалось ранее. Разница связана с изменением процедуры регистрации сделок. Эксперты отмечают рост спроса в последние месяцы, в том числе со стороны молдавской диаспоры. Во второй половине этого года рынок может стать еще активнее. При этом цены могут вырасти на 3-7% до конца года. Правительство намерено сдержать рост цен за счет увеличения предложения жилья и снижения стоимости строительства. Реформа «Рестарт», предусматривающая передачу школ из подчинения местных властей Министерства образования в Кишинеу-Белте, Гагаузии, начнет действовать на год позже, чем в остальных регионах страны. Министр образования Дан Перчун заявил, что в столице подготовку к реформе заблокировали муниципальные власти. Им дали дополнительный год, чтобы решить проблемы школ, переполненность одних учреждений, нехватку поддержки для детей со особыми потребностями и неэффективное использование бюджета. В Министерстве образования рассчитывают, что парламент примет закон во втором чтении до конца августа, начало сентября. Министерство культуры разрабатывает план восстановления и сохранения исторических памятников, в том числе находящихся в частной собственности. Власти намерены четче определить ответственность за их содержание и защиту. Все объекты, включенные в реестр культурного наследия, будут повторно инвентаризированы, и охранные зоны внесут в генеральные планы городов и населенных пунктов. По словам министра культуры Дана Суручану, финансирование реставрации будет осуществляться из бюджета, а также с привлечением местных и иностранных инвесторов. Власти также готовят новый закон о памятниках, который планируют завершить этой осенью. В первой половине этого года ни одна процедура экстракорпорального оплодотворения не была оплачена из средств обязательного медицинского страхования. На этот год Национальная компания медицинского страхования зарезервировала 2 миллиона леев для финансирования 45 процедур. Однако возникли проблемы с заключением договоров с медицинскими учреждениями, поскольку они не предоставили необходимые разрешения после изменения законодательства. Сейчас один из поставщиков уже получил соответствующее разрешение, и Национальная компания медицинского страхования ожидает его предложения. Во второй половине года компания намерена найти других подходящих поставщиков. Выделенные 2 миллиона леев сохраняются в программе и могут быть использованы для финансирования запланированных процедур. Правительство Молдовы намерено экспроприировать частный земельный участок площадью чуть более полгектара за пределами села Джурджулешт района Кахол для расширения международного свободного порта Джурджулешт. По данным агентства публичной собственности, этот участок ранее по ошибке не включили в список земель, предназначенных для расширения порта. Всего соответствующий сектор включает 54 участка общей площадью около 35 гектаров. В случае одобрения проекта будет проведена оценка земли и определена сумма компенсации владельцу. Власти подчеркивают, что изъятие должно осуществляться с выплатой справедливой и предварительной компенсации в соответствии с законодательством. У входа в международный выставочный центр «Молдэкспо» обустроят две платные парковки общей вместимостью до 150 автомобилей. Работы начнутся на следующей неделе и продлятся не более 2 месяцев. Первая парковка должна быть готова до конца сентября. Стоимость парковки составит максимум 40 леев в час, при этом первые 30 минут будут бесплатными. Проект также предусматривает создание спортивных площадок и пешеходной аллеи, которая соединит «Молдэкспо» с парком «Валя Морилор». Общая стоимость проекта – около 5 миллионов леев. Румыния с 2024 года направила около 4,5 миллионов евро на строительство и модернизацию церквей в Молдове. Финансирование осуществляется через румынскую патриархию. Средства предусмотрены законом, принятым Румынией в 2023 году, который предусматривает ежегодное выделение 2 миллионов евро на религиозные проекты в Молдове. На эти деньги уже построили или строят 16 церквей. Еще 9 проектов предусматривают создание келий и социальных объектов при храмах и монастырях. Основная часть финансирования направляется на проекты на севере и юге Молдовы, в том числе в Белц, Сончерей, Кахол, Унгень и Тараклийском районе. В Молдове разрешение на гражданское оружие могут начать выдавать сроком на 3 года вместо 5. Новое правило будет распространяться на заявления, поданные после 1 июля 2026 года. Для заявлений, поданных ранее, сохранится 5-летний срок действия. Министерство внутренних дел также предлагает новые правила маркировки и деактивации оружия, а также нормы для сигнального и стартового оружия в соответствии с законодательством ЕС. Проект предусматривает расширение случаев, когда иностранцы смогут въезжать в Молдову с законно принадлежащим оружием, в том числе для участия в выставках, съемках, тренировках и исторических реконструкциях. Кроме того, планируется ввести европейский паспорт на огнестрельное оружие и новые требования к профессиональной подготовке людей, работающих с оружием. В международном аэропорту Кишинев сегодня утром произошла эвакуация из-за анонимного сообщения о минировании. Сигнал поступил около 4:30 утра, после чего пассажиров и сотрудников эвакуировали, а регистрацию взлета и посадки приостановили. Специалисты проверяли аэропорт около 3 часов, но взрывоопасных предметов не обнаружили. В 7:30 утра работа терминала была возобновлена. Из-за инцидента задержались более 10 рейсов, а авиакомпаниям потребуется время, чтобы восстановить расписание. В Одесской области российские войска во второй раз за день атаковали пассажирский поезд. В результате ранения получил ребенок. Спасатели эвакуировали 525 пассажиров, среди них 130 детей. Ранее в тот же день в результате удара по другому пассажирскому поезду погибли машинист и его помощник. Перед атакой поезд Одесса-Днепр остановился на станции, чтобы пассажиры могли выйти во время воздушной тревоги. Несмотря на угрозу, экипаж продолжил работу, обеспечив безопасную эвакуацию 340 пассажиров. Эстония выделила 340 тысяч евро для помощи Украине в подготовке к предстоящей зиме. По данным Министерства иностранных дел Эстонии, помощь будет предоставлена через партнерские неправительственные организации. Основное внимание направят на прифронтовые районы, где потребности наиболее острые, а также на поддержку семей, внутренне перемещенных лиц и украинских спасателей. В Румынии из-за рекордно низкого уровня Дуная полностью остановлена АЭС «Черноводы». Второй энергоблок отключили от энергосистемы после того, как расход воды опустился ниже критической отметки. Первый реактор остановили еще в конце июля. Станция обеспечивала около 680 мегаватт, то есть примерно 1/5 производства электроэнергии в стране. Недостающие объемы Румыния компенсирует преимущественно за счет импорта. В компании «Нуклеар и Электрика» заявили, что контролируемая остановка станции не представляет угрозы для населения и окружающей среды. Из-за отсутствия дождей восстановление работы АЭС в ближайшие 10 дней маловероятно. В городе Калифера, недалеко от Рима, на заводе КНДС АМО Италии произошел пожар и взрыв. Возгорание затронуло один из участков предприятия, где производят и хранят взрывчатые вещества и боеприпасы. На месте работают несколько пожарных бригад. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины происшествия пока устанавливаются. КНДС АМО Италии производит боеприпасы среднего и крупного калибра для наземных и морских вооруженных сил. Засуха и аномальная жара затронули почти 40% территории стран Европейского Союза, создавая серьезные проблемы для сельского хозяйства и животноводства. Дефицит влаги зафиксирован на 14% пахотных земель и 14,5% лесных массивов. Из-за пересыхания пастбищ и повреждения кормовых культур фермеры вынуждены раньше использовать зимние запасы, что приводит к нехватке кормов для крупного рогатого скота. Особенно сильно пострадали посевы кукурузы, подсолнечника, винограда и оливок. Во Франции ожидается самый низкий урожай кукурузы с 1980 года – около 9 миллионов тонн, что на 35% меньше обычного. По данным Коперникус, июнь и июль этого года стали самыми жаркими в истории наблюдений для Западной Европы. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит от 11 до 16 градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов. Ветер ночью слабый, днем северо-восточный, слабый до умеренного. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
7: Радио Молдова. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
8: Вітаємо вас, друзі!
9: На хвилях першої програми українська музично-інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
10: Доброго вечора, шановні радіослухачі!
11: Вітаємо вас, любі друзі!
10: 18 квітня світ відзначив Міжнародний день пам'ятників та історичних місць. Такий спосіб виявляє свою заклопотаність щодо збереження всесвітньої спадщини. Багато музеїв у цей день організовують безкоштовні екскурсії. Туристи поспішають скористатися унікальною можливістю побувати в історичних місцях і архітектурних комплексах, зазвичай закритих для публіки в інший час. А ми щороку знайомили вас, дорогі друзі, з унікальними пам'ятниками нашої країни, пов'язаними з українською історією і культурою та її видатними постатями. Сьогодні продовжимо пізнавати історичні пам'ятки нашої прабатьківщини України у проєкті, який ми започаткували «Пізнаймо Україну». Хочемо привернути вашу увагу, що за уточненими даними нині в Україні нараховується 1399 міст і селищ і більше 8 тисяч сіл з цінною історико-архітектурною спадщиною. Її фонд, за підрахунками фахівців, перевищує 70 тисяч об'єктів. Отож, вирушаємо в дорогу. Сьогодні ми відвідуємо найбільший в Україні парк під відкритим небом – Державний історико-культурний заповідник Бушкіра.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Молдавские фермеры требуют срочной встречи с премьер-министром Василием Тофаном из-за снижения на 50% тарифов на железнодорожный транзит украинских грузов через Молдову. Ассоциация «Сила фермеров» опасается, что увеличение транзита украинского зерна может создать проблемы с логистикой и усилить давление на цены на молдавские зерновые и масличные культуры. Аграрии также опасаются, что часть украинских товаров может попасть на внутренний рынок или повлиять на экспорт молдавских продукции. Правительство заявляет, что транзитные грузы не поступают на молдавский рынок, а контролируются таможенными и электронными системами. Министерство инфраструктуры также утверждает, что перевозки будут организованы с учетом потребностей местных производителей. Молдова рассчитывает до конца этого года привлечь около 600 тысяч тонн украинских грузов, следующих транзитом по региональным маршрутам. Государственная налоговая служба Молдовы усилила контроль за доходами инфлюенсеров и блогеров, получающих деньги от деятельности в интернете. С 2023 года специалисты проверили налоговую ситуацию 52 человек. Среди выявленных рисков – незадекларированные банковские поступления, расходы без подтвержденных доходов и оказание рекламных услуг без уплаты налогов. В результате проведенных проверок граждане самостоятельно задекларировали доходы примерно на 100 миллионов леев. Основными источниками официальных доходов стали зарплаты, дивиденды и роялти. ГНЕС предупреждает, что мониторинг интернет-деятельности продолжается и призывает инфлюенсеров полностью декларировать полученные доходы и выполнять налоговые обязательства. Бывшая пресс-секретарь Молдаца Анастасия Табурчану вернула деньги, полученные от государственного предприятия. Об этом заявила министр финансов Виктория Белоус. По словам министра, возврат был оформлен в рамках предусмотренной законом бухгалтерской процедуры, которая применяется в частности, если платеж был произведен ошибочно или сделка впоследствии расторгнута. Скандал вокруг доходов Табурчану разгорелся в июне после журналистского расследования. За менее чем год работы в Молдаце она получила более 1 миллиона леев, а в 2026 году ее ежемесячное вознаграждение, по данным расследования, превышало 120 тысяч леев. После публикации информации Табурчану подала в отставку и заявила, что вернет полученные средства. В первой половине этого года ни одна процедура экстракорпорального оплодотворения не была оплачена из средств обязательного медицинского страхования. На этот год Национальная компания медицинского страхования зарезервировала 2 миллиона леев для финансирования 45 процедур. Однако возникли проблемы с заключением договоров с медицинскими учреждениями, поскольку они не предоставили необходимые разрешения после изменения законодательства. Сейчас один из поставщиков уже получил соответствующее разрешение, и Национальная компания медицинского страхования ожидает его предложения. Во второй половине года компания намерена найти других подходящих поставщиков. Выделенные 2 миллиона леев сохраняются в программе и могут быть использованы для финансирования запланированных процедур. Правительство Молдовы намерено экспроприировать частный земельный участок площадью чуть больше полгектара за пределами села Джурджулешт района Кахул для расширения международного свободного порта Джурджулешт. По данным агентства публичной собственности, этот участок ранее по ошибке не включили в список земель, предназначенных для расширения порта. Всего соответствующий сектор включает 54 участка общей площадью около 35